0: Я умерла в Эфденон, жизнь рожка, зонки. Твои экстатичные нерова. Все это дыши, не сиами, но уж вышло. Ука, зонки. Давай, зонки, подпизи, рай, зонки, тан. Не подожди, перестик, сильный лук, полигорный чурышки.
1: 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Vous aimez la musique?
3: Ah oui, beaucoup.
4: Un coquillage adorable. La radio sauvage.
5: Syllabe.